0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

I still care.

Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Эко Радио.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За сезон врачи планируют вакцинировать 65% населения или 2,5 миллиона уральцев, рассказали в областном Роспотребнадзоре. В первую очередь прививки рекомендованы представителям групп риска. Специалисты призывают жителей вакцинироваться в сентябре-октябре. Это позволит организму выработать стойкий иммунитет до наступления сезонного подъема заболеваемости. В Качканаре открыли автогородок для обучения детей правилам дорожного движения. Площадка в лице номер 6 представляет собой имитацию дорожной сети с перекрестками, светофорами и знаками. Первыми протестировали объект учащиеся из отряда юных инспекторов движения и воспитанники детского сада «Чебурашка». Новый автогородок станет базой для практических занятий по правилам дорожного движения для всех школьников и дошкольников города, пишет портал «Качканарский четверг». Новая неделя в Свердловской области ожидается теплой и относительно сухой, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. На севере и западе региона за период может выпасть до 20-25 миллиметров осадков, на остальной территории около 5-10 миллиметров. Большую часть недели Свердловская область будет находиться между антициклоном с центром над восточным Казахстаном и циклоном в районе Поволжья. Из-за такой конфигурации на Средний Урал продолжит поступать теплый воздух. В начале недели среднесуточная температура будет выше нормы на 5-7 градусов. Ближе к ее завершению превышение составит 2-4 градуса. Русские народные песни слились воедино с кавказскими мотивами. В Екатеринбурге впервые прошел мультикультурный фестиваль «Стороны света», где его участники доказали, что разнообразие – это сила, а не повод для разделения. На нескольких сценах выступали фолк-коллективы со всей страны. На лекционной площадке говорили о языке уральских предков староверии и о том, как традиционный костюм связан с нашей родословной. Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и стал частью международного фестиваля молодежи. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: Так, что нам погода? Сегодняшняя уральская говорит. Она говорит, что, точнее, синоптики из центра Яндекс.Погода говорят, что будет сегодня облачно. Солнце будет закрыто облаками весь день и вечер. Температура утром 15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25. Ну и умеренный восточный ветер. А также сегодня ожидается умеренная магнитная буря. Для метеозависимых людей это важная информация.

0: Ой, ну слава богу, отстонали, а? Что за новинки у нас стонотные с утра?
1: Ну а что, ну осенние?
0: Как будто бы ты проснулся из-под подушки, еще вылазить тебе неохота из-под одеяла, из подушки голову поднимать, и вот они тебя продолжают. Поспи, там да. Туман на улице. Там,
1: ну, я говорю осенние новинки. Осенние новинки. Не бубни, доброе утро.
0: Точно.
1: Алина Геринг, Александр Данилов. У нас сегодня уже 8 сентября.
0: 8 сентября, прекрасная дата, 08-09-26, какая-то магия чисел опять тут присутствует. А мне нравится, какой присутствует прическа у Алины сегодня.
1: А что, крабик?
0: Это крабик?
1: Да.
0: Ну, у тебя вот такой вот сзади такой вот это хвостик или что-то вот такое торчит.
1: Ну, да.
0: Очень прикольно. Слегка растрепанный, очень классно.
1: Ну, такой домашний вайб немножко. Ну, а что ты хочешь от меня в 7 утра, извини?
0: Ну, хорошо.
1: Ты хочешь что?
0: Ты дальше больше, чем я хочу, выдаешь. Так что... Ничего.
1: Ну что?
0: А что, если вы идете на работу, тоже вот старайтесь, смотрите, легко выглядеть, легко, красиво. Хвостик, улыбка.
1: Самое главное.
0: И все красиво получится.
1: Да и вообще мы...

0: Все говорим осень. Что осень? А вот вы уже составили осенний чек-лист, нам интересно. Что обязательно нужно сделать осенью?
1: Что?
0: Может быть, у вас есть обязательные пункты? Тот самый, без которых ни одна осень не проходит.
1: Погрустить. Хорошенько так сесть с этим где-нибудь какао, кофе, пледом, сериал посмотреть.
0: Да, сходить за грибами, что-нибудь, не знаю, сходить погулять в необычное место, съездить на природу.
1: Да, такое этакое свидание устроить.
0: Этакое, да. Может быть, новый какой-то сериал посмотреть или фильм. А может быть, у вас вообще есть фильм, который вообще вы каждый год смотрите осенью. Это для вас как вот, ну, такой маленький ритуал, можно сказать. Давайте пишите, делитесь.
1: Да, скажите нам, мы тоже посмотрим.
0: Мы посмотрим.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Ну, Алина?
1: Ну, Александр, все на месте.
0: Как вам это, сегодняшняя погодка?
1: Так прекрасно, я тебе говорю, туман, ага. Если я не ошибаюсь, если утром туман, то днем будет тепло. А я сейчас смотрю погоду, так будет...
0: А я не ошибаюсь.
1: Да, а я никогда не ошибаюсь. Будет тепло.
0: Так, ну что же, замечательно. Это, как говорится, все эти приметы народные, они уже... Их уже Алина знает.
1: Ну что, я вот в этот туман хочу сразу сериалы посмотреть. Ну вот сразу на ум у меня приходит Twin Peaks. Вот сразу я хочу осенью в тумане смотреть Twin Peaks. И что вы со мной сделаете? А ничего.
0: А мне вот почему приходит сразу же «Зима близко» и вот это все... «Игра престолов».
1: О, нет.
0: О, ну, а может быть, «Дом дракона»?
1: Ну, это вот, это ваше.
0: А, «Теория большого взрыва».
1: Ну, как бы да. Ну, «Друзья».
0: «Друзья».
1: Да.
0: О,
1: ну,
0: «Друзья», может,
1: да, да, «Друзья». Ну, как бы, не знаю. Ну, может быть, да.
0: Ну, вот если какой-нибудь еще напиток налить, какой-нибудь какао, чай, вот это вот с имбирем, то «Друзья», мне кажется, зайдут прям хорошо.
1: Ну, в общем, «Друзья».
0: Пишите,
1: пишите нам, ваш любимый осенний сериал. Давайте в комментариях и Икарадио заходим, ищем опрос и пишем фильм, сериал. И вообще, чем вы занимаетесь осенью?
0: Да, ну а если вы думаете, куда поехать на заправку, то буквально после одной песни я вам расскажу. Сейчас вот посмотрю, что там творится у нас на каких сайтах, где бензин.ру говорит. И все расскажу буквально через песню.
2: Включайся! Утро!

0: Так, так, так, совсем скоро мы заглянем в звезды, что нам говорят, будет гороскоп, конечно же, через несколько там песен, минут, но пока что нам говорит сайт гдебензин.ру и где бензин. По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. В городе Качканар на «Газпром» нефти, улица Декабристов, 28, АИ «Соты» есть, очередь есть. В Нижнем Тагиле на «Газпроме» фестивально 78, 92, 95, 98 и «Соты» и дизель есть. Очередь есть. Качканар на Качканар, «Газпром», Дорожный проспект или проезд 7, дизельное топливо только осталось. АЗС Нижний Тагил номер 2 на «Космонавтов» 7, АИ 92, 95, очередь неизвестна. Ну и в связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Так, а нам еще кто-то из наших слушателей написал только что. Подожди, посмотрю.
1: Ну, что вот пишет на ГГМ «Газпром нефти» 92-й, 95-й.
0: Да.
1: Есть.
0: Есть. Вот буквально 10 минут назад. По данным, только что полученным от мужа, пишет наш постоянный слушатель. Ну, в общем, смотрите сами, узнавайте сами.
1: Решайте сами.
0: Да.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Небольшая задержка будет связана с тем, что нам предложат посмотреть оперативно, побыстрее «Зиму в Простоквашино». Новый фильм «Зима в Простоквашино».
1: Ну, где-то уже эта история такая уже где-то вот недавно буквально была. Я даже не удивлена.
0: Да, так что в марте ждем блокбастер «Зима в Простоквашино». А дюнуются свою со «Мстителями». Вы там, это, «Доктор Дум» это все потом придет. Вот, так что «Дюна», часть третья, «Мстители», «Доктор Дум» могут появиться в прокате не раньше 1 апреля. Ну, надеюсь, что это шутка. Может быть, это просто как бы заранее такая шутка.
1: А да, может, вряд ли, конечно.
0: А может быть и нет, но зато есть смысл подождать, там, дожить, что говорится, до этого времени, и чтобы оно пришло побыстрее. Так, что еще у нас происходит в мире? Что происходит в нашем...
1: Ну, а что, вот... Давай про путешествия поговорим. Ага. Россия и Северная Корея открыли первый автомобильный мост между странами.
0: Ох, как замечательно.
1: Проходит через реку Туманную.
0: Так это называется?
1: Да, река Туманная.
0: Какое классное название.
1: В Приморском крае такая река находится. Красивое название.
0: Красивое. По Туманной реке.
1: Да, протяженность моста 5 километров.
0: Быстро проехать можно, даже на самокате.
1: Да, для автомобилей предусмотрены две полосы движения.
0: В смысле, все в одну сторону? В какую-то,
1: я не знаю. Да нет, ну, туда-обратно, наверное. Ты хочешь сказать, ты заехал и не выехал. Да, ну нет. Ну, что?
0: Так,
1: ну, как-то вот можно
0: отлично,
1: съездить.
0: Потому что я, насколько помню, туда только можно было на поезде, да?
1: На самолете тоже можно.
0: Ага. Ну вот, значит, добавился сейчас уже и автомобильный транспорт. А сколько до Северной Кореи ехать, интересно, там не написано?
1: Нет, там не написано.
0: Алиса, построй маршрут, что называется, в Северную Корею.
1: И еще у меня для вас вариант. Если вы любите ходить на концерты, в Бишкеке Шакира может выступить. Да, да, там, да, да, причем в Бишкек можно полететь даже без загранпаспорта. Только паспорт РФ и все, больше ничего. Вот Шакира сейчас активно готовится к выступлению в Бишкеке.
0: Такое ощущение, что это как серый импорт. Также вроде как бы у нас есть, но как бы не совсем здесь.
1: К сожалению, дата выступления, другие подробности пока не оглашаются. Ну, говорят, предполагают, что в ноябре. Вот, в общем, следите за новостями, я тоже буду следить. Если что, сразу же вам все расскажу.
0: Отлично, Шакиру мы любим.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эго-радио.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
3: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Гороскоп на Эльдо-радио.
1: Ну, если добавить к солисту группы «Добро», в чем мы не эксперты, а мы не эксперты, и это прекрасно. Это прекрасно, что мы не все знаем, и живем, и учимся, и делаем ошибки, потом их исправляем. А когда-то и не
2: Главное не наступать на одни и те же грабли, а так, в принципе, да. Ну что, гороскопим.
1: Гороскопим.
2: Овнам сегодня может захотеться ускорить процессы, которые кажутся слишком медленными. Возможно, кто-то будет принимать решения не так быстро, как вам хотелось бы. Но вы не давите на окружающих, как бы все будет нормально. После обеда, возможно, неожиданная просьба. И прежде чем соглашаться, оцените, насколько она вписывается в ваши планы.
1: Ох, как все серьезно у овнов, как всегда. А что у тельцов? Тельцы. Сегодня вам стоит обратить внимание на финансовые и бытовые вопросы. Сегодня можно найти способ сделать привычные расходы более разумными или устроить некоторые процессы. Сегодня хороший момент для планирования крупных покупок и обсуждения долгосрочных решений.
2: Близнецы, не вся информация, которая сегодня будет поступать вам, одинаково ценна. Выбирайте ту, которая помогает двигаться вперед. После обеда возможна интересная беседа, которая заставит пересмотреть одну из старых идей.
1: Так, раки, вам сегодня может понадобиться немного больше уверенности в собственных силах. Возможно, вы будете слишком долго учитывать чужое мнение и откладывать собственный выбор. Попробуйте прислушаться к тому, чего хотите именно вы.
2: Львам 8 сентября может представиться возможность проявить свои организаторские способности. Возможно, придется помочь другим людям сориентироваться или взять ответственность за важную часть дела. После обеда, возможно, новость, которая изменит планы. Отнеситесь к этому спокойно. Перемена может оказаться полезной.
1: Девам сегодня стоит обратить внимание на незавершенные дела. Возможно, несколько небольших вопросов создают ощущение постоянной занятости. В работе хороший день для проверки информации, а после обеда может появиться новая задача, требующая быстрого освоения. Не сомневайтесь в своих способностях.
2: Весы. Вам сегодня может понадобиться принять решение, связанное с отношениями или планами совместными. Вы не откладываете разговор только потому, что хотите избежать возможного спора. Спокойное обсуждение поможет найти подходящий вариант. Ну а вечером полезно заняться чем-то творческим.
1: А вот скорпионам сегодня стоит быть внимательнее к скрытым деталям. Возможно, не вся информация будет очевидна с первого взгляда. Не делайте поспешных выводов, дайте ситуации немного раскрыться.
2: Стрельцам сегодня может захотеться новых впечатлений и перемен. Ой, стрельцы, как же я вас понимаю. Не обязательно сразу меняться вокруг, начните с изучения возможностей. Вечером стоит позволить себе немного спонтанности.
1: Ну а вот козерогам сегодня важно не перегружать себя дополнительными обязанностями. Возможно, окружающие привыкли рассчитывать на вашу надежность. Помогите, но учитывайте и собственные ресурсы.
2: Водолеям вторник может принести интересную идею или необычное решение. Возможно, оно появится в самый неожиданный момент.
1: Ну а рыбам сегодня стоит уделить внимание своему эмоциональному состоянию. Возможно, вы слишком много энергии отдавали другим людям. Не забывайте о собственных потребностях. А я знаю, кому энергию отдала сегодня Алина. Своему телефону. Он у нее не заряжен. Он просит... Чарж.
2: Решила эту проблему.
1: О, Алина, молодец.
0: Новому дню. Эко-радио рядом.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
6: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник!». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле высадят почти 5500 деревьев и кустарников. Растения разных видов появятся в парках, скверах и на улицах города. Так уже сейчас специалисты высаживают 110 молодых рябин вдоль Черноисточинского шоссе на участке от улицы Дружинина до улицы Челюскинцев по обеим сторонам дороги. Зеленые насаждения также украсят центральные улицы Красногвардейскую, Пархоменко, Фестивальную, Смелянского, а также Восточное шоссе и проспект Вагоностроителей. Дознаватели МЧС выясняют причину возгорания автомобиля в очереди к заправке «Газпромнефть» на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы 6 сентября в 5 часов утра. Как сообщили информагентству «Все новости» в отделе надзорной деятельности у дома номер 38 загорелся «Опель Астра». Машину за считанные минуты объяло огнем. На место происшествия выезжал один пожарный расчет на тушение. У спасателей ушло 2 минуты. Машина выгорела полностью. По оценкам МЧС, на площади в 2 квадратных метра уничтожен салон и моторный отсек. Пострадавших нет. Причины и ущерб сейчас устанавливают эксперты-дознаватели. Полиция завершила расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере на сумму 48 миллионов рублей. Материалы, направленные в Ленинский суд Нижнего Тагила, рассказали в пресс-группе МВД. По версии следствия, организованную преступную группу возглавлял 32-летний уроженец из Екатеринбурга. Он представлялся руководителем компании, оказывающей юридические услуги в сфере кредитования, и убеждал потерпевших оформлять банковские займы. Полученные деньги преступник забирал себе. Жертвами мошенников стали 69 человек, фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сразу 3 жителя Среднего Урала стали победителями специального тиража Всероссийской государственной лотереи. Они выиграли по квартире стоимостью 10 миллионов рублей каждая. Как отметили в пресс-службе 100 лото, один из уральцев приобрел счастливый билет на сайте, двое в точках продаж в Екатеринбурге. Всего в тираже, приуроченном к окончанию лета и началу золотой осени, выигрышными стали более 847 тысяч билетов, а разыграно свыше 300 миллионов рублей. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
6: Аками. Проверено друзьями.
7: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: На Среднем Урале, по данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня облачно, осадки не ожидаются. Температура утром 15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25, ну и дует умеренный восточный ветер.

0: держит в руках. Любимый сердцем свой дорогой бриллиант.
1: Тебе давалось столько шансов, как же под фортуна. Кричала, боже мой, давай мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Слушай, прикольно, прикольно, мне кажется, Майли Сайрус. Хорошая новинка, мне вот понравилась, первый раз я ее слышу.
1: Ну,
0: хорошо.
1: Мне вообще Майли Сайрус нравится, ее треки нравятся, так что я не удивлена, что она что-то хорошее опять сделала. Ну, приятное нашему уху, слуху и вообще настроению. Доброе утро.
0: Доброе утро, да.
1: Так, ну что у нас, 8 сентября, с вами Алина Геринг, Александр Данилов, в это прекрасное утро.
0: Праздники!
1: Праздники! Да, что будем сегодня отмечать?
0: А что мы? Отмечать
1: день
0: можно много чего.
1: Грамотности. Вот что стоит действительно,
0: да,
1: на что обратить внимание, коллега.
0: Жиши.
1: Пиши с буквой. Да, вот день грамотности. Нужно как-то это, как-то себя организовывать в этом плане, читать больше книг.
0: Ну и вообще ходить на курсы. Ну, слушай, недавно же ЕГЭ они, ребята, все сдали. Так что они, мне кажется, грамотнее нас с тобой. Ну, я во всяком случае верю, да, наши
1: выпускники.
0: Ну, а
1: тех,

0: Какие самые грамотные выпускники грамотеи и грамотеев?
1: Нет, ну а те, кто ЕГЭ сдавали давно, им что делать?
0: Ну, им стоит слушать нас.
1: Ну, не знаю.
0: Чаща?
1: Ну, не знаю.
0: Это чаща.
1: Это чаща, вот именно что. Да нет, это все шутки, конечно.
0: Шутки, шутки, прибаутки, так.
1: Да, читаем больше книг, стараемся писать от руки, разговаривать правильно, красиво. В общем, все вот это.
0: Все вот это, да. Если хотите подтянуть свою речь, у нас есть Илона Шенина. Наш замечательный тоже редактор, она владеет вот этими всеми приемчиками. Пожалуйста, обращайтесь, пишите нашу группу ВКонтакте, вам там все расскажут. Так, ладно. Что у нас еще? День языков народов России.
1: О-о-о.
0: Российской Федерации. 8 сентября выбрано в честь дня рождения выдающегося аварского поэта Расула Гамзатова, чье творчество стало символом межкультурного диалога. Языковое богатство страны.
1: Ну, это правда.
0: Оказывается, у нас, представляешь, 300 языков и диалектов 300? В России говорят. Примерно на 300 языках и диалектах. Ого. Более 60 языков коренных народов России занесены в Красную книгу из-за угрозы исчезновения. Я знал, что мы большие, но не настолько.
1: Настолько, видимо, да.
0: Слушай, какая гордость берется. А то я все знаю, факт, что там в Индии там куча диалектов, и там на одном Гоа они там разговаривают на разных диалектах. А про Россию-то, матушку, я не знал, что 300 языков у нас.
1: Вот, пожалуйста.
0: Круто. Прямо класс.
1: День посиделок на кухне.
0: О, вот где, кстати, неважно, как грамотно, неграмотно, можно сказать, звонишь или звонишь, или стучат, или стукают. И ничего, никто тебе ничего не скажет. Хотя там бывают всякие грамотеи, после каждого слова тебя поправят.
1: Да нет, но очень что-то уютное. Вообще кухня — это место, где вообще в принципе всегда тепло и уютно, поэтому можно сегодня обратить внимание на лишний раз вот посидеть, поболтать.
0: А мы сегодня говорим в теме дня, что какой ваш чек-лист на осень, да?
1: Да.
0: Вот как раз посиделки на кухне.
1: Да, с чаем.
0: Может быть, даже пельмешки можно какие-нибудь постряпать.
1: Да.
0: Заранее, на зиму.
1: Отлично. Ну и день извинений.
0: Ой, Алина, я тебя, если что, обидел. Извините, простите. Не специально, а чистого сердца. Все было искренне.
2: Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
0: Как будто бы вроде извинился.
1: Вот это у тебя как обычно.
0: И что-то вроде как-то
1: не получилось.

0: Только радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
6: Категория 0+.
7: 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Айова, группа, чье название схоже с каким-то названием какого-то растения. Или так оно и есть, не знаю. А вы представляете, чем сейчас у нас Алина занимается? Сидит в чате и спрашивает. Готовится к радиоутке, мы в следующем части играем. Тут про картошку задала вопрос, и этот говорит: представляете, картофель-то считали раньше декоративным растением. И мы такие с Алиной переглядываемся. Да ладно, серьезно? Может быть такое? Правда это или ложь?
1: Не знаю.
0: Сами еще не знаем.
1: Не знаю.
0: Загляните, посмотрите. Ну, к чему тут? Просто про еду начали разговаривать. Сегодня день посиделок на кухне, и вот думаем, что там на кухне это можно делать. Но, как говорят гастроэнтерологи, точно не стоит пить газировку. А в частности, колу. В России увеличилось количество жалоб на пациентов на внезапно образующиеся животики.
1: Так это кола виновата, это газировка.
0: Округление все. Животика. Да, на самом деле, да. И причем обращаются-то молодежь, 20-35 лет средний человек, кто это, у кого же животики растут, это из-за колы. Потому
1: это
0: что люди,
1: виновата,
0: люди не
1: да.
0: пьют, люди не пьют, а вот в коле содержится большое количество этих калорий. И в жидком виде оно там это все оседает.
1: Да вообще пить сладкие напитки, даже сок. Угу. Сейчас там очень много сахара, и лучше воду пить, чай, вот такое.
0: Да.
1: Газировки это все.
0: Газировки это все фу-фу-фу.
1: Ну, говорит Алина, прямо... которая вчера выпила. Так захотелось, просто невероятно. После тренировки меня аж затрясло. Мне нужна газировка.
0: Да тебе нужны были углекислый газ. Тебе нужен был, не калории. Ну тем более после тренировки-то можно. Но, друзья, меня это пугает. Ребят, слушайте, ну давайте завязывать с колой, потому что, ну, уже маленький животик. 30-20.
1: Нет, ну, знаешь, когда вот сильно хочется,
0: ну,
1: то оно никуда не откладывается. Это вот у меня такая философия жизни. Okay. Если сильно хочется, оно пойдет туда, куда надо.
0: Да, тем более, это тебе уже организм там с ред-флагом такой: хочу. Это нормально,
1: да.
0: Нормально. Так, ладно, движемся дальше. Сейчас послушаем еще кого? Боба Синклера послушаем. Наверное, еще диджея Smash. И будет вот это номер. У нас тут две новости, ну, не очень приятные, но из мира автомобилистов. Что нам там снова готовят? Расскажем. Через две песни.
2: Просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер на Эхо-Радио.
1: Так, ну что же, вот это номер. Счастливые цифры сейчас будут озвучены. Генератор случайных чисел запускаем. Так, я запустил. Сейчас Алина меня остановит.
2: Да. Стоп. Ну что, сегодня генератор случайных чисел выдал нам следующие комбинации. 0,93, 0,39, 903, 930, 309 и 390. Если именно ты обладатель такого номера автомобильного, то скорее бери телефон и набирай 96-2015. Мы с тобой пообщаемся, и невероятно крутой подарок от Эхо-Радио будет твоим.
1: Да, ну и хорошее настроение можно передать.
2: Конечно.
1: Привет, рассказать.
2: Что осенью вы делаете?
1: Что осенью делаете? На какой заправке заправляетесь?
2: Какие сериалы смотрите?
1: Да, куда едете на свидание? И все вот в этом роде. Так, ну что же, вот спросим мы сейчас нашего слушателя.
2: Доброе утро.
1: Здрасте.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Как вас зовут?
3: Меня зовут Эдуард.
2: Эдуард.
3: Номер 930.
2: Эдуард с номером 930. Ну, мы вас поздравляем, это идеально нам подходит.
1: Да,
2: как
1: у вас
2: настроение, Эдуард, в этот вторник?
3: Ну, настроение такое весеннее уже.
1: А хорошо. Вот такое нам и нужно. Настроение осеннее.
2: Настроение осень, да.
1: А скажите, как оно проявляется? Как вот это вот вы его...
2: Чувствуете.
1: Угу.
3: Чувствуете. Сложно это описать.
2: Ну тогда
3: не так весело, как летом.
2: Уже как-то задумчиво, да?
3: Да, грустновато немножко.
2: Ну, а что обязательно нужно сделать осенью, Эдуард? Вот по вашему мнению.

0: Ну, да.
1: Съесть.
2: Ну, я так думаю, собрать урожай.
0: Так.
2: Ну, который все лето выращивали.
0: Ну, то да. Это да, это точно.
1: Это вот эти баночки, да, вот эти вот
0: закруточки.
2: Да, да, да, да, да, подготовиться к зиме.

0: А я напоминаю, дорогие автолюбители, в 8.30 каждый будний день мы дарим подарки за ваш автомобильный номер.
1: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
5: Отключили электричество. Заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите. Погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Алина, а ты помнишь, как в школе было?
1: Что именно? Да, конечно, помню.
0: Что-нибудь хорошее помнишь ты из этих времен?
1: А я только хорошее помню.
0: Слушай, а я знаешь, что я тебе хочу сказать? А я-то хотел гороскоп прочитать, а мы что-то про него и забыли.
1: Я не забывала. Я уже готова была.

0: Готово? Ну, да. Давай начнем. Давай начнем вот прямо с этого, вот эту песню и начнем. А что такого? Castle in the Snow. Этот замок в снегу. Прекрасно, когда бастани. Поехали, гороскоп.
1: Увнам, сегодня может захотеться ускорить процессы, которые кажутся слишком медленными. Возможно, кто-то будет принимать решения не так быстро, как вам хотелось бы.
0: А тельцам 8 сентября стоит обратить внимание на финансовые и бытовые вопросы. Сегодня можно найти способ сделать привычные расходы более разумными или упростить некоторые процессы.
1: Близнецам сегодня придется работать с большим объемом информации. Новости, сообщения и новые идеи могут поступать одна за другой. Главное, не пытаться реагировать на все сразу.
0: Ракам сегодня может понадобиться немного больше уверенности в собственных решениях. Возможно, вы будете слишком долго учитывать чужое мнение и откладывать собственный выбор, но возьмите себя в руки, прислушайтесь к тому, что действительно хотите именно вы.
1: Львам 8 сентября может представиться возможность проявить свои организаторские способности. Возможно, придется помочь другим людям сориентироваться или взять ответственность за важную часть дела.
0: Ну а девам сегодня стоит обратить внимание на незавершенные дела. Возможно, несколько небольших вопросов создают ощущение постоянной занятости. Разберите их по важности и не пытайтесь сделать все одновременно. Ну и, конечно же, девы сегодня отмечают день рождения. Девы, с днем рождения!
1: Весам сегодня может понадобиться принять решение, связанное с отношениями или совместными планами. Не откладывайте разговор только потому, что хотите избежать возможного спора.
0: Скорпионам 8 сентября стоит быть внимательнее к скрытым деталям. Возможно, не вся информация будет очевидна с первого взгляда. Не делайте поспешных выводов и дайте ситуации немного раскрыться.
1: Стрельцам сегодня может захотеться новых впечатлений и перемен. Возможно, появится идея, которая позволит выйти за привычные рамки. Не обязательно сразу менять все вокруг, начните с изучения возможностей.
0: Ну а козерогам сегодня важно не перегружать себя дополнительными обязанностями. Возможно, окружающие привыкли рассчитывать на вашу надежность, помогайте им, но учитывайте собственные ресурсы.
1: Водолеям вторник может принести интересную идею или необычное решение, возможно, оно появится в самый неожиданный момент.
0: Ну а рыбам сегодня стоит уделить внимание своему эмоциональному состоянию. Возможно, вы слишком много энергии давали другим людям. Не забывайте о собственных потребностях. И после обеда, возможно, разговор, который поможет расставить все точки над «и», а вечером выбирайте спокойные занятия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37. Тенет Т7 от 2 45 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Отличный выбор для города и путешествий. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
2: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
3: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гольянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гольянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточнить у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
4: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
1: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Тенет Т7 от 2 45 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет. Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Музыка громче. День ярче. Эко-радио.
6: Эй,

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле высадят почти 5500 деревьев и кустарников. Растения разных видов появятся в парках, скверах и на улицах города. Так уже сейчас специалисты высаживают 110 молодых рябин вдоль Черноисточинского шоссе на участке от улицы Дружинина до улицы Челюскинцев по обеим сторонам дороги. Зеленые насаждения также украсят центральные улицы Красногвардейскую, Пархоменко, Фестивальную, Смелянского, а также Восточное шоссе и проспект Вагоностроителей. Дознаватели МЧС выясняют причину возгорания автомобиля в очереди к заправке «Газпромнефть» на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы 6 сентября в 5 часов утра. Как сообщили информагентству «Все новости» в отделе надзорной деятельности у дома номер 38 загорелся «Опель Астра». Машину за считанные минуты объяло огнем. На место происшествия выезжал один пожарный расчет на тушение. У спасателей ушло 2 минуты. Машина выгорела полностью. По оценкам МЧС, на площади в 2 квадратных метра уничтожен салон и моторный отсек. Пострадавших нет. Причины и ущерб сейчас устанавливают эксперты-дознаватели. Полиция завершила расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере на сумму 48 миллионов рублей. Материалы, направленные в Ленинский суд Нижнего Тагила, рассказали в пресс-группе МВД. По версии следствия, организованную преступную группу возглавлял 32-летний уроженец из Екатеринбурга. Он представлялся руководителем компании, оказывающей юридические услуги в сфере кредитования, и убеждал потерпевших оформлять банковские займы. Полученные деньги преступник забирал себе. Жертвами мошенников стали 69 человек, фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сразу 3 жителя Среднего Урала стали победителями специального тиража Всероссийской государственной лотереи. Они выиграли по квартире стоимостью 10 миллионов рублей каждая. Как отметили в пресс-службе 100 лото, один из уральцев приобрел счастливый билет на сайте, двое в точках продаж в Екатеринбурге. Всего в тираже, приуроченном к окончанию лета и началу золотой осени, выигрышными стали более 847 тысяч билетов, а разыграно свыше 300 миллионов рублей. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
6: Аками. Проверено друзьями.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: На Среднем Урале сегодня, по данным сервиса Яндекс.Погода, умеренный восточный ветер уже дует, немного облачно, но осадки не ожидаются. Температура утром 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25.

0: Так. Туф.
1: Сафи.
0: Да. Сафи Такер.
2: Только что.
3: Что? Ну и Алина Геринг что-то тут.
1: Я просто проверила, включил ты меня или нет. Ты так испугался.
3: Ты так взглянула, прямо молнии.
1: Страшно?
3: Страшно. Страшно.
1: Передернула.
3: Передернула, да. Потому что мы знаем, что это такое, потому что мы знаем, что это такое взгляд. Поэтому нам страшно.
1: Доброе утро. Алина Геринг, Александр Данилов. Ладно, не бойся.
3: Да. Самые милые существа на планете здесь сейчас у микрофона сидят.
1: Да, 8 сентября, 9:12. Я вообще сегодня просто, ну, это как будто понедельник со мной случился.
3: Отложенный
1: понедельник. Я ничего не собрала, ничего не понимаю, я где вообще.
3: Я сегодня рыбка-блондинка, я сегодня рыбка Дори.
1: Ой, страшно, что-то происходит. Я ничего не соображаю.
3: Ну, друзья мои, берем пример с...
1: Тебя, видимо.
3: С меня, с нее не берем пример, давай. Мы настроимся на рабочий лад, тем более сегодня еще вторник. Это все, я знаю, это все туман так влияет на нас, потому что...
1: Я что хотела сказать, 9 утра.
3: Да,
1: вот
3: потому что
1: все.
3: 9 утра.
1: Да.
3: И туман. И Мартин Фриман отмечает свой день рождения. Кто это? А это исполнитель роли этого с Шерлоком Холмсом, доктора Ватсона. Ну, еще он Хоббита играл. И в вселенной Марвел он сейчас играет... На мой взгляд, нерадивого ЦРУшника. Он бедолага, его там все время что-то куда-то использует. Ну, в общем, ну что, прикольный актер.
1: Ну да, у него и премия, и все, и лучший актер, и номинации, и все, что хотите, вот, пожалуйста.
3: Да, так, нам бы каждому такое.
1: Ну да, я бы даже не отказалась бы.
3: Еще у нас сегодня Владимир Епифанцев отмечает мой день рождения, у него даже юбилей, 55 лет исполняется этому обладателю знака Девы. В разных ролях, в разных сериалах мы его можем видеть, весьма специфических, так скажем. Весьма яркий персонаж на нашей пантеоне.
1: Я ничего, ну нет, я его видела, конечно, но чтобы вот от и до...

0: Посмотреть сериал, в которых снимается Владимир Епифанцев.
1: Не, ну на мой взгляд, он украшение любого сериала. Вот как,
0: да, ты думаешь?
1: С точки зрения актерской, да.
0: Ну,
1: да.
0: Он прям, я смотрю, фильмография — это все популярные сериалы, которые сейчас идут. Вот, пожалуйста, на любой вкус и цвет.
1: Вот-вот. Это точно. Так, ну и если мы к музыке вернемся, то сегодня у нас отмечается свой день рождения певица, известная под псевдонимом Pink. Pink.
0: Ой.
1: Она же Алиша Бэд Муд.
0: Алиша? О, я обожаю, когда меня тоже зовут Алиша.
1: Что? Да. А что ты не говорил никак?
0: Ну, и когда меня называют Алина, это кажется, что я как будто что-то плохое сделала. Ну, я вообще не могу... Я не воспринимаю... Я сейчас тебя в стул кину. Это что такое? Сидеть.
1: Ну, как будто так звучит.
0: Я ж проснулась.
1: Это вот все и было направлено к этому. Берите, вот уроки дрессировки.
0: Я отвернусь от тебя. Ой, значит, почему Pink? Мне бы стало интересно, почему Pink? А закрепилась за ней в детстве, потому что она очень легко краснела в компании сверстников. Вот и все.
1: О, какая молодец. Вот смотрите, девушка взяла свою, так сказать, как бы минус, да, превратила его в плюс. И сделала своим псевдонимом.
0: Я вот выбираю, какой стул, правый или левый, в тебя полетит сейчас.
1: Я убегаю.
0: Будем

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они

0: Большой каблук.
1: Ой, Алиша. Алиша.
2: Видите, как стул прилетел в точку, в цель.
1: Так, Алиш, а я знаю, что я не могу тут понять, когда мы с тобой будем играть в радиоутку.
2: Так значит, совсем скоро должны.
1: Ну да, давай сейчас композицию послушаем, потом там будет у нас про выборы что-то, и в радиоутке начнем.
2: Так самое интересное, что радиоутка-то сегодня...
1: Необычная.
2: Необычная, друзья.
1: Да, мы сегодня решили немножко взбодриться.
2: Помогите!
1: Помогите!
2: Помогите мне!
1: Да, надо Алину
2: разбудить.
1: Разбудить, раскочегарить, растолкать. И вот мы решили, сегодня я ее буду мучить. Сегодня мы говорим о посиделках на кухне. Сегодня день посиделок на кухне отмечается 8 числа. Ну и мы решили вспомнить, как вообще посиделки на Руси происходят, какие традиции с этим связаны. Ну, три простеньких факта я тут...
2: Быстренько наклепал.
1: Наклепал, нашел, так сказать, ага. Открыл энциклопедию. Смахнул вот эту всю пыль и там...
2: В общем, мне нужна команда, потому что если...
1: Если что,
2: если
1: то Алина,
2: что,
1: то...
2: я все.
1: Все, да, да.
2: 96-0-15.
1: Скоро.
2: Скоро.
1: Вот будет рекламный ролик про выборы, и после него сразу же...
2: Да, радиоутка на горизонте.
1: Идем на кухню, да, с Алиной. Узнаем, какая она хозяйка.
2: Да, самая лучшая.
3: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Радио «Утро».
4: Кря-кря-кря. Так.
5: Ой, что-то как-то страшно, волнительно
4: страшно,
5: мне, да?
4: Да. Так, давайте-ка мы немножечко развлечемся. Немножко мы по Алину спросим. Сегодня день этих посиделок на кухне, и мы решили вспомнить, как на Руси эти посиделки проводились, какие традиции были. Алина будет отвечать, как настоящая хозяйка. Узнаем, какая она хозяйка, но помощь есть.
5: Команда
4: есть.
5: Будет.
6: Соединение установлено. Секунду. Пожалуйста, подождите.
4: Ждем. И ждем еще гудочек.
5: Алло. Доброе утро.
7: Доброе.
5: Как вас зовут?
7: Наталья.
5: Наталья, очень приятно. Ну что, у нас настоящая команда. Получается, Наталья. День посиделок на кухне сегодня мы отмечаем. И вот Александр нам с вами подготовил 3 факта. Вот нам надо будет ответить, правда это или ложь.
4: Да.
7: Согласна.
4: У нас 2 хозяйки, мне кажется, вы меня вообще разорвете просто.
5: Ну, мы постараемся.
4: Так. Ну что же, все, нашел.
5: Мы готовы.
4: Нашли, открыли. Так, Наталья и Алина, значит, смотрите, первый вопрос простой, вкусный и сладкий. Правда ли, что варенье считалось лучшим угощением для долгих посиделок, потому что его было удобно есть ложкой прямо из банки?
7: Да, наверное.
5: Ну, наверное, да.
4: Хорошо подумайте. С чего вы так это решили, сладкоежки-то вы мои?
5: Нет, ну а что, неудобно разве? Прямо из банки? Давай еще раз.
4: Смотрите, давайте-ка посмотрим. Правда ли, что варенье считалось лучшим угощением для долгих посиделок, потому что его было удобно есть ложкой прямо из банки? Ну что же, неужели мы...
7: Да.
5: Наталья говорит «да».
7: Ну, удобно же есть из банки.
5: Ну, я согласна.
4: Нет, это не убрать. Это точно нет. Я, Наталья, тоже с вами согласен. Но, скажем так, давайте-ка мы сейчас сделаем выстрел и узнаем, что это... Ой, Наталья даже слетела. Ой.
5: Вот так.
4: Я-то вас хотел немножечко напугать. Вы, в принципе-то, в какой-то степени правы. То, что, да, ложкой это можно делать. И это даже Тургенев ел, и это где-то даже было зафиксировано. Именно поэтому есть такой стереотип. Но не из-за этого оно было угощением. И оно вообще не считалось каким-то большим угощением.
5: Варенье не считал? Ну как? Я не согласна. Буду топать ногами, руками.
4: Варенье практическую задачу решало. Оно сохраняло урожай, создавало настроение, потому что там сахар есть, подчеркивало хозяйственность.
5: Же это едим.
4: Да, поэтому я тебе засчитываю как будто правильно, но неправильно. Мы идем дальше. Так, я сейчас открою линию. Подожди. Мне хочется, чтобы Наталья к нам вернулась.
5: Ну что там у тебя все?
4: Так, все. А пока мы с тобой продолжим играть. У меня еще есть каверзный вопрос. Мне хочется так тебя помучить.
5: Вот дали человеку возможность. Давай.
4: Ну что, вопрос такой. Правда ли, что во время долгих посиделок на кухне принято было не убирать со стола до самого утра?
5: До самого утра?
4: Да, не убираться со стола. Поели, оставили. Правда ли, что это было как бы традицией?
5: Но нет, наверное.
4: А как у тебя дома?
5: Я всегда сразу же убираю.
4: Сразу убираешь?
5: Да, конечно.
4: Не оставляешь до утра?
5: Не оставляю.
4: А что ж ты так-то? Давай, смотри, выстрел.
8: Ну, теперь вся утка.
5: Да, конечно. Ну, а как потом это все отмывать? Это все засохнет. Как это все? Ну...
4: Все верно. Особенно гречка, да. Слушай, правда, в традиционной культуре не было обычая специально не убирать со

0: стола, только потому что идут посиделки. Нет. Так. Действительно, если немножечко засиделись или гостей много, и мы не успеваем брать, то оставляли немножко, да, на столе. Но это не традиция. Это далеко не традиция.
1: Это ужас.
0: Это
1: не
0: ужас.
1: Убирать за

0: что... Подожди, не тот вопрос.
1: Вот мужчины, как обычно.
0: Правда ли, что... Не то опять.
1: Да что ж такое-то? Сосредоточься, коллега.
0: Да, у меня тут два вопроса лишних.
2: Ну,
0: для вас.
2: Полегче.
0: Правда ли, что в старину на посиделке в кухне обязательно приносили с собой свою ложку? На посиделке приходили со
1: своей
0: ложкой? Да.
2: Посиделку?
0: На посиделку приходили со своей ложкой.
1: То есть, условно, ты приходишь в гости со своей посудой, да?
0: Со своей ложкой.
2: Да, ну я бы пришла, наверное.
1: Наталья бы пришла, да.
0: Так.
1: Я доверюсь Наталье, я тоже тогда бы пришла. Ну, это, конечно, странно, но ладно.
0: Девочки, мне кажется, вот это был самый простой вопрос, по-моему.
3: Ну, теперь вся утка наша.
1: Да, серьезно, со своей ложки ходили.
0: Да, конечно же, вспомните. Наталья, правильно вы мыслите, вы бы пришли, все верно.
2: Я это, бы пришла, да.
0: Вот это вообще вот стопроцентная была правда и самый железобетонный вопрос был. Почему, значит, на Руси до 19 века многие люди действительно носили с собой собственную ложку, брали ее, шли в гости. Но потому что ложки были деревянные, это было сложно их изготовить, не везде были наборы ложек, как сейчас мы живем. Вспомните, обычай ходить со своей ложкой – это реально историческая деталь, особенно характерна для крестьянской и розничной среды. Вспомни картинки. В галифе складывали.
1: Ложки.
0: Вот сюда, вот, под штанину складывали ложку.
1: Я благодаря Наталье ответила на этот
0: вопрос. Это очень удобно,
1: да,
0: вот сапог положить.
1: Да, ну, Наталья, вам огромное спасибо. Вы меня просто спасли, вытащили и помогли справиться с этими вопросами. Как у вас настроение в этот вторник?
2: Очень замечательно.
1: Очень замечательно.
0: Наталья, а у вас какие...
2: Всему Тагилу привет.
0: О, вот. Отлично. А у вас есть какие-то семейные традиции, посиделки? Или связанные там с осенью и посиделками на кухне, и в этом вот все? Может быть, вы что-то готовите традиционно?
2: Нет, ничего такого.
1: Ну, а у вас есть какие-нибудь ритуалы осенние? Может быть, вы сериалы смотрите или в походы ходите? Что вы осенью делаете?
2: Раньше ходили в походы.
1: Так.
2: Сейчас времени нет.
1: Сейчас работаем. Вот. Как я вас понимаю, Наталья. Оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок.
0: Ой, Наталья тебе сегодня помогла. Молодец, Наталья. Вот вернулась к нам, несмотря на связь, да?
1: Да, да. Вот берите пример с Натальей.
0: Пусть у Натальи будет больше свободного времени в походы ходить.
4: Радио Утка.

0: Ох, какое-то у нас сегодня такое православное, православный настрой такой, матушка-земля, посиделки на кухне, своя деревянная ложка.
1: Ну да.
0: Ну вы молодцы, вы знаете.
1: Определенный вайб есть в этом, конечно.
0: Вайб есть, да. Ну вы молодцы, вы меня победили сегодня.
1: Да, но я немного хочу внести в этот, в это настроение в наше, да, старославянское. Да, немного трендов и всяких...
0: Ваших... Вот этих,
1: ну
0: да.
1: Нет, не зумерских, почему? Тут смотри, у меня есть наушники для спасения брака. Вот так вот.
0: Брака, в смысле, семейных уз?
1: Семейных уз.
0: Ну-ка, давай-ка, давай. Что там, транслируется что-то такое?
1: Наушники наглухо убирают.
0: Подожди, можно я скажу перевод? Подожди, я предположу. Может быть, там встроенный перевод с женского на нормальный язык?
1: В смысле на нормальный? Если вы что-то не понимаете, это не значит, что мы что-то не то говорим. Это у вас проблемы. Значит, нет, наушники наглухо убирают храп партнера, отслеживают фазы сна и даже будет по утрам. Значит, гаджет специально сделан под ночной отдых. То есть кейс умеет сканировать звуки вокруг. Как только рядом заводится трактор любимого человека, софт распознает храп и запускает маскирующий белый шум. И все, проблема решена.
0: То есть они вот таким путем пошли. Они не храп убирают, а твое восприятие.
1: Да, да, то есть ты наушники в уши, но они специально удобно сделаны. То есть это не такие наушники, как чтобы музыку послушать. Да. Ой, мне ж плохо стало. Кроме этого, мониторят пульс, стадии сна изучают, аналитику по пробуждению выводят прямо на дисплей.

0: и там телефона. То есть вы потом можете посмотреть, как вы спали, какой у вас был сон и так далее. Форма плоская, уши не будут болеть во время сна. Муж счастливый выспится, похрапит. И как бы, да, и вы не будете просыпаться, чтобы его вот пинать, толкать, бить и вот это вот все. В общем, я считаю, что это идеально вообще.
1: Идеально, да. А когда семейная пара выспится, выспавшиеся...
0: А это счастливая пара.
1: Это, да, залог семейного счастья.
0: Да, я про выспались. Это. Сон вообще, в принципе, залог всего. Вот я не выспалась сегодня и ничего и не соображаю.
1: И чуть, да, и чуть-чуть с ложкой не пролетела
0: к
1: обеду.
0: Вот именно, что если бы не Наталья.
1: Ой, да, девочки, вот ваша все-таки женская... Мне кажется, эти наушники тоже женщины придумали.
0: Да, вообще 100%.
1: Вот такие вот гаджеты, это все вот ваши женские штучки.
0: Ну так а как с вами бороться-то?
1: Ну, да я бы вообще далеко не уехали. Вспомнишь, мы с тобой разговаривали про зеркальце это в этом, в автомобиле, заднее зеркальце.
0: Да.
1: Это вы для красоты придумали и как бы прижилось. Все-таки вы, девчонки, молодцы.
2: Эко-радио. Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок. Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Этот воздух, как ваты густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это

0: Гороскоп на Эго-радио.
1: Да, да, это именно гороскоп. И вот этими пульсирует. Ой, а я... Подожди. Алина, вот, я запутался
2: да
1: в кнопках.
2: Да я вижу. Ну вот как, я не знаю. У меня нет слов.
1: Не проснулась ты, а рассеянный я.
2: Вот именно что. Гороскоп у нас под фразой начинается. Приоритеты решат все. Вот так вот. Да, более подробно прямо сейчас. Овнам сегодня может захотеться ускорить процессы, которые кажутся слишком медленными. Возможно, кто-то будет принимать решения не так быстро, как вам хотелось бы, но вы постарайтесь не давить как-то на окружающих. Дайте им время, там вот это вот все.
1: Время, как говорится, все расставляет по своим местам. А вот что тельцам-то говорят звезды. Тельцам 8 сентября стоит обратить внимание на финансовые и бытовые вопросы. Сегодня можно найти способ сделать привычные расходы более разумными или упростить некоторые процессы.
2: Близнецам сегодня придется опять работать с большим объемом информации. Главное не пытаться реагировать на все сразу. Выберите то, что действительно на ваши планы как-то может повлиять. Но в профессиональной сфере удачно пройдут встречи, обсуждения, поиск новых решений, и все будет...
1: Тип-топ,
2: да.
1: Ракам сегодня может понадобиться немного больше уверенности в собственных решениях. Возможно, раки, вы будете слишком долго учитывать чужое мнение и откладывать собственный выбор. Попробуйте прислушаться именно к тому, чего хотите вы.
2: Львы, дорогие, если вы давно хотели проявить свои организаторские способности, вот сегодня идеальный день, чтобы это сделать. К вам придут, у вас просят, вы, правда, не превращайте это в попытку все контролировать, просто помогите. Ну а вечером стоит уделить внимание отношениям.

0: Ой, ты так сейчас отказал, я так услышал. Главное, чтобы без органов. К вам придут, вас спросят. Или из налоговой, к вам придут, вас
1: спросят. Нет, ты к тому, что к вам обратятся за помощью, вот так чему.
0: Ой, да, пусть вот так вот.
1: Не, львы, не переживайте, у вас все будет хорошо.
0: Так, девы, девоньки, те, кто отмечает сегодня день рождения, с праздником вас, с днем рождения. Ну, а что звезды в общем говорят? Девам сегодня стоит обратить внимание на незавершенные дела. Возможно, несколько вопросов создают ощущение постоянной занятости. Разберите их по важности и не пытайтесь делать все одновременно. Совет дня: завершенные мелочи освобождают место для более важных целей.
1: Весам сегодня может понадобиться принять решение, связанное с отношениями или совместными планами. Не откладывайте разговор только потому, что хотите избежать возможного спора. Спокойное обсуждение поможет найти подходящий вариант.
0: Спокойствие, только спокойствие, да, говорили в этих Простоквашино, кажется. Ладно, движемся дальше. Скорпионом. Скорпионы. Скорпионам 8 сентября стоит быть внимательнее к скрытым деталям. Возможно, не вся информация будет очевидна с первого взгляда. Не делайте поспешных выводов и дайте ситуации немного раскрыться самой.
1: Коллега, я буду...
0: Кратко.
1: Нет, я буду не кратко. Я тебе сделаю тест по знанию советских мультфильмов, потому что спокойствие, только спокойствие, это из Карлсона, а не из Простоквашино. Стрельцам сегодня может захотеться новых впечатлений и перемен, но, возможно, появится идея, которая позволит выйти за привычные рамки.
0: Так, а козерогам сегодня важно не перегружать себя дополнительными обязанностями. Возможно, окружающие привыкли рассчитывать на вашу надежность, но помогите им, учитывая собственные ресурсы.
1: Водолеям вторник может принести интересную идею, необычное решение может быть. Возможно, оно появится в самый неожиданный момент, а вы не отвергайте эту мысль.
0: И что нам рыбкам готовит день? Рыбам сегодня стоит уделить внимание своему эмоциональному состоянию. Все.
1: Спасибо. Краткость сестра таланта.
0: Да, краткость сестра таланта. Ну что же, всех с выходными, со вторником.
1: С выходными, ты что?
0: Выходные когда-нибудь будут, когда-нибудь обязательно скоро. Ну а пока вторник, отличного настроения всем. Здесь были Алиша Геринг
1: и Александр Данилов. Всем.

0: Петров, коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле высадят почти 5500 деревьев и кустарников. Растения разных видов появятся в парках, скверах и на улицах города. Так уже сейчас специалисты высаживают 110 молодых рябин вдоль Черноисточинского шоссе на участке от улицы Дружинина до улицы Челюскинцев по обеим сторонам дороги. Зеленые насаждения также украсят центральные улицы Красногвардейскую, Пархоменко, Фестивальную, Смелянского, а также Восточное шоссе и проспект Вагоноборья. Дооснователи МЧС выясняют причину возгорания автомобиля в очереди к заправке «Газпромнефть» на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы 6 сентября в 5 часов утра. Как сообщили информагентству «Все новости» в отделе надзорной деятельности у дома номер 38 загорелся «Опель Астра». Машину за считанные минуты объяло огнем. На место происшествия выезжал один пожарный расчет. На тушение у спасателей ушло 2 минуты. Машина выгорела полностью. По оценкам МЧС, на площади в 2 квадратных метра уничтожен салон и моторный отсек. Пострадавших нет. Причины и ущерб сейчас устанавливают эксперты-дознаватели. Полиция завершила расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере на сумму 48 миллионов рублей. Материалы, направленные в Ленинский суд Нижнего Тагила, рассказали в пресс-группе МВД. По версии следствия, организованную преступную группу возглавлял 32-летний уроженец из Екатеринбурга. Он представлялся руководителем компании, оказывающей юридические услуги в сфере кредитования, и убеждал потерпевших оформлять банковские займы. Полученные деньги преступник забирал себе. Жертвами мошенников стали 69 человек, фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сразу 3 жителя Среднего Урала стали победителями специального тиража Всероссийской государственной лотереи. Они выиграли по квартире стоимостью 10 миллионов рублей каждая. Как отметили в пресс-службе 100 лото, один из уральцев приобрел счастливый билет на сайте, двое в точках продаж в Екатеринбурге. Всего в тираже, приуроченном к окончанию лета и началу золотой осени, выигрышными стали более 847 тысяч билетов, а разыграно свыше 300 миллионов рублей. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Ауда Гелата», не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50 плюс компликации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.

утро, друзья! Вторник, рабочая неделя продолжается, а вместе с ней продолжается драйв на Эко-радио. И я, Маша Максимова, буду сегодня наполнять ваш день отличным настроением и шикарнейшей музыкой. Только что слышали новинку Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны «Отражение». А в

0: Вместе с коллабом Holy Flame, Iowa Dose словили порцию романтики и хорошего настроения. А чтобы ваше утро было еще более приятным и интересным, совершим небольшой новостной вояж с передачей Digest News на Эко-радио. Новый выпуск будет в эфире сразу после качающего хита The Bowser Magnetic, а его мы услышим прямо сейчас.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Кэт Чуа, художница-самоучка из Филиппин. Она ушла из офиса, чтобы посвятить себя живописи. С детства она любила рисовать, но художественного образования не получила. Осваивала масляную живопись по видеоурокам, книгам и в музеях. Впервые заказы пришли от людей из творческой среды, а теперь клиентов стало очень много. Кэт работает в технике «Алла Прима» на бельгийском льняном холсте. У нее есть питомец, который помогает чувствовать животных на портретах. То, что началось как увлечение, теперь приносит радость и ей, и заказчикам. На болгарском побережье Черного моря туристам предлагают необычный отдых – покрыться грязью и поплавать в озере, где почти невозможно утонуть. Речь идет об Атанасовском озере у Буграса. Здесь вода соленая и имеет красно-розовый оттенок. Держаться на поверхности легко благодаря высокой концентрации соли. А в 13 километрах находится Поморское озеро – еще одна соленая лагуна. Там при местном музее продолжают добывать соль традиционным способом и летом получают от 3 до 5 тонн. В музее можно увидеть старые деревянные инструменты, которыми пользовались веками. Оба озера – охраняемые территории для перелетных птиц и важная часть миграционного маршрута. Местные даже шутят, если повезет, можно увидеть фламинго, который словно прилетает на курорт. В австралийском городке Илфракомб прямо вдоль дороги выстроились трактора, грузовики и бульдозеры. Это музей под открытым небом под названием «Машинная миля». Здесь собрано 190 единиц старой техники, которая когда-то работала в штате Квинсленд. Экспозиция растянулась на 800 метров и работает круглосуточно. Путешественники специально планируют сюда поездки, чтобы увидеть историю сельского хозяйства и

0: дорожного строительства. Музей создало историческое общество «Инфракомбо», которое спасло технику от отправки на свалку. Коллекция пополняется, и недавно добавили 4 старинных трактора. В планах дальнейшее расширение. А сам музей работает с 1969 года и, кажется, стал местной достопримечательностью, где железо обрело вторую жизнь. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: солнце обязательно взойдет, как обещала нам Полина Гагарина. Лучшие времена впереди, а все мечты исполнятся. Главное — верить и продолжать идти вперед. А чтобы точно достигнуть желаемых вершин, нужно запастись терпением и новыми знаниями. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьская революция 44, Нижний Тагил, 2026 год. Эко-радио.
1: Эко-радио. В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: Территория звука.
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!
9: Я водитель.
10: Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле продолжается судебный процесс по делу о гибели 11 человек в результате взрыва в жилом доме на Сибирской. На последнем заседании выступил новый эксперт. Он не выявил связь между обрушением многоквартирника и работой газовщиков. Ключевой аргумент защиты прозвучал в расчетах эксперта. Для образования взрывоопасной концентрации газа в квартире при разных условиях требуется меньше суток, от нескольких минут до 20 часов. А после ревизии газовщиков прошло 5 недель. Специалист заключил, что опрессовка газопровода не могла

0: могла стать причиной взрыва. В трагедии обвиняют 4 человек, сотрудников ГАЗ-Экса, а также Елену Сербинову, хозяйку квартиры на первом этаже, где, по версии следствия, произошел взрыв. Расследование длилось около 1,5 лет, а судебный процесс стартовал в апреле этого года. Уже опрошены все свидетели и эксперт. На следующем заседании начнутся прения сторон. Мошенники придумали новую схему угона аккаунтов в мессенджерах под видом голосования. Об этом предупредили в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступностью МВД. Как объяснили в ведомстве, киберпреступники взламывают чужую учетную запись и создают группу поддержки для конкурса, куда добавляют контакты жертвы. От имени владельца аккаунта преступники рассылают правдоподобные посты и добавляют в чат ботов, которые создают иллюзию оживленного обсуждения. Реальные пользователи, приглашенные в группу, отправлять сообщения не могут. Такая возможность у них заблокировано. Ключевая задача преступника – заставить жертву нажать на фишинговую ссылку, объяснили в МВД. После этого мошенники получают доступ к его учетной записи и тут же сбрасывают пароль, а затем меняют привязанный номер телефона. Ассоциация «Совет ЖКХ» обратилась к министрам обороны Андрею Белоусову, строительства и ЖКХ Ирику Файзулину и энергетике Сергею Цивилеву, попросив разъяснить один из свежих указов президента России Владимира Путина. Речь идет о нормативно-правовом акте о передаче под временное управление критических объектов, владельцы которых не справляются с их защитой, в том числе от атак БПЛА. В ассоциации заявили, что с этим же вопросом к ним обращаются компании со всех регионов страны. Совет ЖКХ просит предоставить полный перечень тех самых критических объектов, что попадают под президентский указ. Кроме того, ассоциация требует разъяснить, какие именно меры безопасности обязаны применять их собственники. Наконец, в организации не понимают, каким конкретно образом будут выявлять нарушения и какие государственные органы за это уполномочены. Наступившая неделя в Свердловской области ожидается теплой, относительно сухой, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». На севере и западе региона за период может выпасть до 20-25 мм осадков, на остальной территории около 5-10 мм. Большую часть недели Свердловская область будет находиться между антициклоном с центром над восточным Казахстаном и циклоном в районе Поволжья. Из-за такой конфигурации на Средний Урал продолжит поступать теплый воздух. В начале недели среднесуточная температура будет выше нормы на 5-7 градусов. Ближе к ее завершению превышение составит 2-4 градуса. О других подробностях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гилавто», «Не оферта», указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха +24 градуса.

Любовь – самое тончайшее и прекрасное искусство. Об этом новинка «By India» – спектакль. И, увы, не всегда все получается легко и просто, как в фильмах, но всякое искусство требует усилий. И если терпеливо вложить эти усилия в дело, результаты не заставят себя ждать. Пусть каждому человеку на Земле повезет стать творцом своего счастья, а шикарные хиты на Эко-радио продолжат вдохновлять и наполнять каждый ваш день приятным звучанием. Далее нас ждут Ava Max –

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planet.tc.
4: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
5: Категория 0+.
6: 2026 год.
7: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
8: Нижний Тагил.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Collab Topic, A7S, ATV окунул нас в романтику с треком Your Love. Осенью очень хочется уюта и нежности, а еще собрать грибов и ягод, пересмотреть любимые фильмы, напечь булочек, прочитать много новых интересных книг и еще целая-целая масса планов. И все же, что из этого стоит обязательно сделать, а что можно отложить до лучших времен? Делитесь своим мнением в группе Эко-радио ВКонтакте, а в комментариях под постом можно рассказать, какие атмосферные осенние дела вы уже успели сделать, какие планируете. Делитесь также фоточками, будем вместе создавать атмосферу и уют. А лучшая музыка для этого нам уже обеспечена прямо сейчас. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Эко-радио.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Качканар, Газпромнефть, дорожный проезд 7. Дизельное топливо, очередь есть. АЗС Нижний Тагил, Башнефть, улица Кушвинская, 8, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, улица Фестивальная, 78, АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100, дизельное топливо, очередь имеется. АЗС Нижний Тагил, Атом Ойл, улица Носова, 37, АИ-95, очередь не известно. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru. 16+. Экро-радио.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Экорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Янсаме бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Янсаме.
3: В Янсаме новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16.00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. Ем сами.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале. Полдень. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле продолжается судебный процесс по делу о гибели 11 человек в результате взрыва в жилом доме на Сибирской. На последнем заседании выступил новый эксперт. Он не выявил связь между обрушением многоквартирника и работой газовщиков. Ключевой аргумент защиты прозвучал в расчетах эксперта. Для образования взрывоопасной концентрации газа в квартире при разных условиях требуется меньше суток, от нескольких минут до 20 часов. А после ревизии газовщиков прошло 5 недель. Специалист заключил, что опрессовка газопровода не могла стать причиной взрыва. В трагедии обвиняют 4 человек, сотрудников ГАЗ-Экса, а также Елену Сербинову, хозяйку квартиры на первом этаже, где, по версии следствия, произошел взрыв. Расследование длилось около 1,5 лет, а судебный процесс стартовал в апреле этого года. Уже опрошены все свидетели и эксперт. На следующем заседании начнутся прения сторон. Мошенники придумали новую схему угона аккаунтов в мессенджерах под видом голосования. Об этом предупредили в пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступностью МВД. Как объяснили в ведомстве, киберпреступники взламывают чужую учетную запись и создают группу поддержки для конкурса, куда

0: добавляют контакты жертвы. От имени владельца аккаунта преступники рассылают правдоподобные посты и добавляют в чат ботов, которые создают иллюзию оживленного обсуждения. Реальные пользователи, приглашенные в группу, отправлять сообщения не могут. Такая возможность у них заблокирована. Ключевая задача преступника – заставить жертву нажать на фишинговую ссылку, объяснили в МВД. После этого мошенники получают доступ к его учетной записи и тут же сбрасывают пароль, а затем меняют привязанный номер телефона. Ассоциация «Совет ЖКХ» обратилась к министрам обороны Андрею Белоусову, строительства и ЖКХ Ирику Файзулину и энергетике Сергею Цивилеву, попросив разъяснить один из свежих указов президента России Владимира Путина. Речь идет о нормативно-правовом акте о передаче под временное управление критических объектов, владельцы которых не справляются с их защитой, в том числе от атак БПЛА. В ассоциации заявили, что с этим же вопросом к ним обращаются компании со всех регионов страны. Совет ЖКХ просит предоставить полный перечень тех самых критических объектов, что попадают под президентский указ. Кроме того, ассоциация требует разъяснить, какие именно меры безопасности обязаны применять их собственники. Наконец, в организации не понимают, каким конкретно образом будут выявлять нарушения и какие государственные органы за это уполномочены. Наступившая неделя в Свердловской области ожидается теплой, относительно сухой, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». На севере и западе региона за период может выпасть до 20-25 мм осадков, на остальной территории около 5-10 мм. Большую часть недели Свердловская область будет находиться между антициклоном с центром над восточным Казахстаном и циклоном в районе Поволжья. Из-за такой конфигурации на Средний Урал продолжит поступать теплый воздух. В начале недели среднесуточная температура будет выше нормы на 5-7 градусов. Ближе к ее завершению превышение составит 2-4 градуса. О других подробностях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: АКами. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 сентября на небе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 15 градусов.

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Финальное предложение этой осени в Сатурне. ТНТ-4

0: Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 Tenet T4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 30 сентября, Нижний Тагил, 2026 год.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. Октябрьской революции 44. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Экорадио.

0: Эльдорадио. Радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
3: Финальное предложение этой осени. В дилерском центре Русальянс на фестивальной 5B строение 5. Теннет Т4L. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас. Теннет Т4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в дилерском центре Русальянс на фестивальной 5B строение 5. И по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
4: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская.

Лёша Свик вернула с 2018-й с хитом «Малиновый свет», а в настоящем 12.50, и хоть до конца часа осталось не так много времени, плейлист «Экорадио» все же успеет порадовать вас шикарными композициями. Далее нежность от «Good Boys», «Blind Sport», следом за ними обратимся к высшим силам вместе с Анной Асти, а Бенсон Бун создаст яркий и динамичный финал с треком «Sorry, I'm here for someone else». А я, Маша Максимова, буду ждать вас в следующем музыкальном, чтобы продолжить зажигать.

0: Это радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения, уточните у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовных дел о смерти двух детей в больнице Нижнего Тагила. Обе трагедии произошли в один день в феврале 26 года. Следствие проверяет версию о возможных врачебных ошибках. К председателю СКР России через его интернет-приемную ВКонтакте обратилась свердловчанка. Она рассказала, что ее 6-месячного ребенка госпитализировали в феврале в детскую больницу Нижнего Тагила. Мать считает, что врачи не предприняли экстренных мер по обследованию младенца и проведению операции. Мальчик скончался спустя непродолжительное время. В тот же день в стационаре умер 12-летний школьник. И здесь тоже могут быть признаки ненадлежащего оказания медицинской помощи. Театральная аллея появилась

0: центре Екатеринбурга. Над ее созданием, не словом, а делом, хорошо потрудились 15 творческих коллективов. Каждый саженец, как живой символ единства, преемственности и любви к театру, объединил вокруг себя заслуженных театральных деятелей и юные дарования. В их числе студенты ЕГТИ и воспитанники детской филармонии. Вместе с театралами из Новоуральска, Серова, Ирбита, Нижнего Тагила и Уральской столицы свою лепту в ее благоустройство внесли и представители городской ратуши. И все это в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. В Екатеринбурге впервые прошел мультикультурный фестиваль «Стороны света». Он был организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив и стал частью международного фестиваля молодежи. Это не просто гуляние, а настоящий портал из центра Екатеринбурга сразу в несколько уголков страны. В столице Урала подобный фестиваль провели впервые, но, оценив отклики публики, организаторы приняли решение сделать «Стороны света» ежегодным событием. В Нижнем Тагиле высадят почти 5500 деревьев и кустарников. Растения разных видов появятся в парках, скверах и на улицах города. Уже сейчас специалисты высаживают 110 молодых рябин вдоль Черноисточинского шоссе на участке от улицы Дружинина до улицы Челюскинцев по обеим сторонам дороги. Зеленые насаждения также украсят центральные улицы – Красногвардейскую, Пархоменко, Фестивальную, Смелянского, а также Восточное шоссе и проспект Вагоностроителей. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гелата», «Не оферта», указана минимальная цена на «Белджи». X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра опустится до плюс 15 градусов.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечный вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Дуэт Софи Такер с новинкой «Барселона» отправил нас в жаркую солнечную Испанию. И пусть календарь на лето и закончилось, а мы с вами, друзья, продолжаем наслаждаться композициями с отпускным настроением и мечтать о лазурном.

берегах. На Эко-радио в этом часе группа The Hendrix. Градусы.

0: Леди Гага и Дойче. И другие насыщенные композиции ждут вас далее. А прямо сейчас трогательная работа Fastboy, Clock Clock, Burn Again.
1: Экро-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Отключили электричество. Заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции.

0: Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
1: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Йонсами бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Йонсами.
2: В Йонсами новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16:00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. В Йонсами.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: бывают девушки, как в треке Below, Revolver, яркие, дерзкие и сильные. К такой подступиться очень непросто, но сердце любого, даже самого неприступного человека гарантированно растает от неожиданного комплимента в радиопослании. Все, что нужно, это написать приятные теплые слова на номер 8 900 036 0103, в мессенджеры Макс или в сообщение в группе Эко Радио ВКонтакте. А я, Маша Максимова, озвучу ваше сообщение в прямом эфире, и стрелы Купидона обязательно покорят его или ее сердце.
1: А для того, чтобы ваши слова летели точно в цель,
0: экспресс-курс по комплиментам от Косты Лакосты. Чириледи.
2: Экро-радио.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин, Пархоменко 14.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС «Качканар», «Газпромнефть», «Дорожный проезд» 7, АИ-92, АИ-95, «Дизельное топливо». Очередь есть. АЗС «Нижний Тагил», «Газпромнефть», улица «Фестивальная», 78, АИ-92, АИ-95, АИ-98, «Дизельное топливо». Очередь от 20 до 50 машин. АЗС «Нижний Тагил», «Башнефть», улица Кушвинская, 8, АИ-92, АИ-95, «Дизельное топливо». Очередь от 20 до 50 машин. АЗС «Нижний Тагил», «Премиум», улица Юности, 47Б, АИ-92, АИ-95, «Дизельное топливо». Очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru. 16+. Экро. Радио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
6: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
6: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
3: Категория 0+.
4: 2026 год.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Маасдам» 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет».
6: Цена действует по 10 сентября.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 14 часов. На Среднем Урале всем добрый день.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовных дел о смерти двух детей в больнице Нижнего Тагила. Обе трагедии произошли в один день в феврале 26 года. Следствие проверяет версию о возможных врачебных ошибках. Председателю СК России через его интернет-приемную ВКонтакте обратилась свердловчанка. Она рассказала, что ее 6-месячного ребенка госпитализировали в феврале в детскую больницу Нижнего Тагила. Мать считает, что врачи не предприняли экстренных мер по обследованию младенца и проведению операции. Мальчик скончался спустя непродолжительное время. В тот же день в стационаре умер 12-летний школьник. И здесь тоже могут быть признаки ненадлежащего оказания медицинской помощи. Театральная аллея появилась в центре Екатеринбурга. Над ее созданием, не словом, а делом, хорошо потрудились 15 творческих коллективов. Каждый саженец, как живой символ единства, преемственности и любви к театру, объединил вокруг себя заслуженных театральных деятелей и юные дарования. В их числе студенты ЕГТИ и воспитанники детской филармонии. Вместе с театралами из Новоуральска, Серова, Ирбита, Нижнего Тагила и Уральской столицы свою лепту в ее благоустройство внесли и представители городской ратуши. И все это в честь 150 десятилетия Союза театральных деятелей России. В Екатеринбурге впервые прошел мультикультурный фестиваль «Стороны света». Он был организован

0: При поддержке президентского фонда культурных инициатив и стал частью международного фестиваля молодежи. Это не просто гуляние, настоящий портал из центра Екатеринбурга сразу в несколько уголков страны. В столице Урала подобный фестиваль провели впервые, но оценив отклики публики, организаторы приняли решение сделать «Стороны света» ежегодным событием. В Нижнем Тагиле высадят почти 5500 деревьев и кустарников. Растения разных видов появятся в парках, скверах и на улицах города. Уже сейчас специалисты высаживают 110 молодых рябин вдоль Черноисточинского шоссе, на участке от улицы Дружинина до улицы Челюскинцев по обеим сторонам дороги. Зеленые насаждения также украсят центральные улицы – Красногвардейскую, Пархоменко, Фестивальную, Смелянского, а также Восточное шоссе и проспект Вагоностроителей. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто», не оферта, указана минимальная цена на «Белджи». X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра опустится до плюс 15 градусов.

0: слишком сложно. И смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты ждешь внутри мои легкие.
0: Слишком сложно.

0: Любимый человек как отражение твоих мыслей и чувств. Об этом новинка Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны. И пусть в каждой паре царит понимание и гармония, как в эфире Эко-радио. Далее в часе Анна Асти.
1: Ночью на кухне она съедет туфли, а в душе ее дымят раскаленные у...
0: Кима Саундс. Ню. И не только, а прямо сейчас еще немного романтики от Эда Ширана «Bad Habits».
2: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.

0: бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
2: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Мари Крамбрери права. Зачем ждать лучших времен, если можно создать свое счастье прямо здесь и сейчас? Главное – радоваться каждому моменту и наслаждаться любимыми треками и лучшими передачами на Эко-радио. Совсем скоро в эфире Digest News. Узнаем самые свежие сенсации планеты сразу после качающего трека «Джаминикан» от DJ Hugel. А он прозвучит прямо сейчас.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Кэт Чуа, художница-самоучка из Филиппин. Она ушла из офиса, чтобы посвятить себя живописи. С детства она любила рисовать, но художественного образования не получила. Осваивала масляную живопись по видеоурокам, книгам и в музеях. Впервые заказы пришли от людей из творческой среды, а теперь клиентов стало очень много. Кэт работает в технике «Алла Прима» на бельгийском льняном холсте. У нее есть питомец, который помогает чувствовать животных на портретах. То, что началось как увлечение, теперь приносит радость и ей, и заказчикам. На болгарском побережье Черного моря туристам предлагают необычный отдых – покрыться грязью и поплавать в озере, где почти невозможно утонуть. Речь идет об Атанасовском озере у Буграса. Здесь вода соленая и имеет красно-розовый оттенок. Держаться на поверхности легко благодаря высокой концентрации соли. А в 13 километрах находится Поморское озеро – еще одна соленая лагуна. Там при местном музее продолжают добывать соль традиционным способом и летом получают от 3 до 5 тонн. В музее можно увидеть старые деревянные инструменты, которыми пользовались веками. Оба озера – охраняемые территории для перелетных птиц и важная часть миграционного маршрута. Местные даже шутят, если повезет, можно увидеть фламинго, который словно прилетает на курорт. В австралийском городке Илфракомб прямо вдоль дороги выстроились трактора, грузовики и бульдозеры. Это музей под открытым небом под названием «Машинная миля». Здесь собрано 190 единиц старой техники, которая когда-то работала в штате Квинсленд. Экспозиция растянулась на 800 метров и работает круглосуточно. Путешественники специально планируют сюда поездки, чтобы увидеть историю сельского хозяйства и дорожного строительства. Музей создало историческое общество Илфракомба, которое спасло технику от отправки на свалку. Коллекция пополняется, и недавно добавили 4 старинных трактора. В планах дальнейшее расширение. А сам музей работает с 1969 года и, кажется, стал местной достопримечательностью, где железо обрело вторую жизнь. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вернулись на 6 лет назад, в 2020-е, с хитом The Weeknd, Blinding Lights. Но долго застревать в прошлом и ностальгии будет ошибкой, ведь если постоянно оборачиваться назад, можно пропустить интересные предложения текущего момента. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 257950. Октябрьской революции 44. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Эко-радио. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь

0: Каждый может стать героем эфира.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик –

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 19 часов на среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Завершился пятый сезон всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованной партией «Единая Россия». Финал состоялся 2 сентября в московском спортивном комплексе «Лужники». Пятый сезон марафона проходил с апреля по август 2026 года при поддержке «Единой России». В нем участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. К занятиям также активно привлекались дети. Программа спортивных мероприятий включала не только тренировки и мастер-классы на свежем воздухе, но и состязания, как командные, так и индивидуальные. В частности, в рамках марафона прошли соревнования «Лучшая студенческая команда России», в которой принимали участие учащиеся вузов и колледжей по всей стране. Также определялись лучшие трудовые, семейные и спортивные команды страны. Лучшей студенческой командой сезона признана команда Мордовского государственного университета. Всего за сезон в стране прошло свыше 10 тысяч тренировок и мастер-классов, а общее число участников превысило 2 миллиона человек. Электрозарядки для автомобилей планируют устанавливать на домовые парковки без разрешения всех жильцов, приравняв их к базовым коммунальным услугам. Причина — рост парка гибридных авто в России и необходимость развивать инфраструктуру для их обслуживания. Это следует из предложений участников рынка профильным ведомствам на совещании в аналитическом центре при правительстве. Ранее с похожими инициативами выступал Минстрой. Впрочем, эксперты считают, что при активном использовании зарядных станций повышается риск перебоев электроснабжении квартир других граждан, а ужесточение правил безопасности на парковке просто необходимо. В Нижнем Тагиле проведут серию кубков по компьютерным играм Counter-Strike 2 и Dota 2 с призовым фондом почти в 1 миллион 700 тысяч рублей. В киберспортивных турнирах примут участие школьники и студенты, рассказали в пресс-службе

0: Российской лиги компьютерного спорта «Квазар». С сентября по май город примет 7 соревнований по популярным играм. Первым станет Кубок Дружбы, он начнется 14 сентября. Турнир пройдет в 2 этапа: региональный отбор и всероссийский финал. Участников разделят на 3 лиги – школьную, лигу колледжей и университетскую, чтобы команды могли соревноваться с соперниками своей возрастной категории. Регистрация открыта в течение всего сезона, а участие в турнирах бесплатное. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана. Минимальная цена на BLG X50 плюс компликация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса. Завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, столбик термометра опустится до плюс 15 градусов.

Когда ты влюблен, объект обожания кажется настоящим произведением искусства, которое достойно сияет на сцене или в выставочных залах музея.

это чувство описано в новинке «Ваиндия» спектакле. Главное при этом не только восхищаться достоинствами человека, но и трезво видеть его недостатки. Они, поверьте мне, есть у каждого. Идеален только плейлист «Экорадио». В этом часе Егор Крид. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Группа «Добро». Вечерами летними поздними, где растет черешня пышными гроздями. Дэвид Гетта. Другие звезды музыкального небосклона. А прямо сейчас растанцуемся с диджеем Purple Disco Machine «Beat of Your Heart». Экорадио.

0: Радио. Реклама.
1: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Юнсами бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Юнсами.
2: В Юнсами новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16.00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. Ем сами.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

По данным сайта GDBenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС «Качканар», «Газпромнефть», «Дорожный проезд»,

0: АИ-92, АИ-95 дизельное топливо, очередь есть. АЗС Нижний Тагил премиум, улица Алтайская, 104. АИ-92, АИ-95, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Газпром нефть, Черноисточинское шоссе, 64D, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Атом Ойл, улица Носова, 37, АИ-95. Очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте diabenz.ru. 16+.
1: Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Коллаб Зиверт, Айс Грегорт, Банк пополнил наше настроение отличным звучанием. Но теперь настало время прощаться. И я, Маша Максимова, буду снова ждать вас завтра в 10 часов утра, чтобы провести еще один яркий и насыщенный день на Эко-радио. А этим вечером наш эфир украшен шикарными композициями нон-стоп. Прямо сейчас легендарная Мадонна с культовой песней 2005-го «Hanap».
1: Эко-радио.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Завершился пятый сезон всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованный партией «Единая Россия». Финал состоялся 2 сентября в московском спортивном комплексе «Лужники». Пятый сезон марафона проходил с апреля по август 2026 года при поддержке «Единой России». В нем участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. К занятиям также активно привлекались дети. Программа спортивных мероприятий включала не только тренировки и мастер-классы на свежем воздухе, но и состязания, как командные, так и индивидуальные. В частности, в рамках марафона прошли соревнования «Лучшая студенческая команда России», в которой принимали участие учащиеся вузов и колледжей по всей стране. Также определялись лучшие трудовые, семейные и спортивные команды страны. Лучшей студенческой командой сезона признана команда Мордовского государственного университета. Всего за сезон в стране прошло свыше 10 тысяч тренировок и мастер-классов, а общее число участников превысило 2 миллиона человек. Электрозарядки для автомобилей планируют устанавливать на домовые парковки без разрешения всех жильцов, приравняв их к базовым коммунальным услугам. Причина рост парка гибридных авто в России и необходимость развивать инфраструктуру для их обслуживания. Это следует из предложений участников рынка профильным ведомствам на совещании в аналитическом центре при правительстве. Ранее с похожими инициативами выступал Минстрой. Впрочем, эксперты считают, что при активном использовании зарядных станций повышается риск перебоев в электроснабжении квартир других граждан, а ужесточение правил безопасности на парковке просто необходимо. В Нижнем Тагиле проведут серию кубков по компьютерным играм Counter-Strike 2 и Dota 2 с призовым фондом почти в 1 миллион 700 тысяч рублей. В киберспортивных турнирах примут участие школьники и студенты, рассказали в пресс-службе Всероссийской лиги компьютерного спорта «Квазар». С сентября по май город примет 7 соревнований по популярным играм. Первым станет Кубок Дружбы, он начнется 14 сентября. Турнир пройдет в 2 этапа: региональный отбор и всероссийский финал. Участников разделят на 3 лиги: школьную, лигу колледжей и университетскую, чтобы команды могли соревноваться с соперниками своей возрастной категории. Регистрация открыта в течение всего сезона, а участие в турнирах бесплатное. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «АК Метагил».
3: Стоп!

0: Покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
2: Все новости nt.ru. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 сентября на небе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 15 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без. Цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
9: Категория 0+. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9-11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50. Октябрьской революции 44. Нижний Тагил, 2026 год.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
6: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
7: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
6: «Территория звука».
7: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
6: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

уже правило три, важных слова одна, что и оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На комиссии Гордумы по городскому хозяйству и ЖКХ депутаты подняли наболевший вопрос о качестве воды в квартирах жителей Нижнего Тагила. Ответ не порадовал. В Верхневыйский пруд попало содержимое болот из окрестностей, поэтому вода станет чище лишь с наступлением зимы. Отклонение от нормы подтверждает и исследование Роспотребнадзора. Гарантированно спасти горожан от желтой воды при таких природных катаклизмах может только строительство станции водоподготовки. Такую уже возвели на Черноисточинском гидроузле. По словам вице-мэра по горхозяйству Егора Копысова, планы по проектированию такой станции на выезде у администрации есть. В Свердловской области ребенок скончался после укуса клеща, который произошел во время отдыха в природном парке Оленьи ручьи. Учреждения обязали выплатить 2 миллиона рублей компенсации морального вреда родителям мальчика, сообщает пресс-служба судов региона. Трагедия произошла в мае 2024-го. После отдыха родители отвезли мальчика в больницу, клеща удалили, ребенку ввели вакцину. Через 2 недели ему стало хуже, поднялась температура. В июне 2024 года мальчик скончался. Единую систему оплаты труда медработников планируют разработать в России. По предлагаемой схеме оклад должен составлять не меньше 50% зарплаты без учета компенсационных выплат. На стимулирующие начисления, включая премии, отведут не более 1/2. Реформа должна сократить разрыв в доходах между регионами и сделать работу в государственной медицине привлекательнее. Внедрение новой системы планируют начать с 2027 года. 17 сентября в Нижнем Тагиле состоится личный прием уполномоченного по правам предпринимателей в центре «Мой бизнес». Уважаемые предприниматели, у вас есть уникальная возможность задать вопросы и получить квалифицированную помощь напрямую от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Николаевны Артюх. Встреча пройдет 17 сентября 2026 года с 11 часов 30 минут до 13 часов в центре «Мой бизнес». Это ваш шанс обсудить спорные ситуации во взаимодействии с контролирующими и публичными органами, а также найти пути решения сложных вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в ведении своего дела. О новых событиях мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 сентября на небе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 15 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Маасдам» 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет».
3: Цена действует по 10 сентября.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: «Хончи Уникум Тагил». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии от 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
6: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
8: Ты думал, все понарошку.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Просыпайся легко. Просыпайся с настроением. Просыпайся с «Эко-радио».
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на «Эко-радио». Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
3: Категория 0+. 2026 год.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На комиссии Гордумы по городскому хозяйству и ЖКХ депутаты подняли наболевший вопрос о качестве воды в квартирах жителей Нижнего Тагила. Ответ не порадовал. В Верхневыйский пруд попало содержимое болот из окрестностей, поэтому вода станет чище лишь с наступлением зимы. Отклонение от нормы подтверждает и исследование Роспотребнадзора. Гарантированно спасти горожан от желтой воды при таких природных катаклизмах может только строительство станции водоподготовки. Такую уже возвели на Черноисточинском гидроузле. По словам вице-мэра по горхозяйству Егора Копысова, планы по проектированию такой станции на выезде у администрации есть. В Свердловской области ребенок скончался после укуса клеща, который произошел во время отдыха в природном парке Оленьи ручьи. Учреждения обязали выплатить 2 миллиона рублей компенсации морального вреда родителям мальчика, сообщает пресс-служба судов региона. Трагедия произошла в мае 2024-го. После отдыха родители отвезли мальчика в больницу, клеща удалили, ребенку ввели вакцину. Через 2 недели ему стало хуже, поднялась температура. В июне 2024 года мальчик скончался. Единую систему оплаты труда медработников планируют разработать в России. По предлагаемой схеме оклад должен составлять не меньше 50% зарплаты без учета компенсационных выплат. На стимулирующие начисления, включая премии, отведут не более 1/2. Реформа должна сократить разрыв в доходах между регионами и сделать работу в государственной медицине привлекательнее. Внедрение новой системы планируют начать с 2027 года. 17 сентября в Нижнем Тагиле состоится личный прием уполномоченного по правам предпринимателей в центре «Мой бизнес». Уважаемые предприниматели, у вас есть уникальная возможность задать вопросы и получить квалифицированную помощь напрямую от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Николаевны Артюх. Встреча пройдет 17 сентября 2026 года с 11 часов 30 минут до 13 часов в центре «Мой бизнес». Это ваш шанс обсудить спорные ситуации во взаимодействии с контролирующими и публичными органами, а также найти пути решения сложных вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в ведении своего дела. О новых событиях мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гилавто», «Не оферта», указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 сентября на небе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный.

0: восточные до 2 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 15 градусов.
1: Эльдо радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Авторадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
5: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
6: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
7: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Это радио. Реклама.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На комиссии Гордумы по городскому хозяйству и ЖКХ депутаты подняли наболевший вопрос о качестве воды в квартирах жителей Нижнего Тагила. Ответ не порадовал. В Верхневыйский пруд попало содержимое болот из окрестностей, поэтому вода станет чище лишь с наступлением зимы. Отклонение от нормы подтверждает и исследование Роспотребнадзора. Гарантированно спасти горожан от желтой воды при таких природных катаклизмах может только строительство станции водоподготовки. Такую уже возвели на Черноисточинском гидроузле. По словам вице-мэра по горхозяйству Егора Копысова, планы по проектированию такой станции на Вые у администрации есть. Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда. По итогам 2025 года Средний Урал получил 80,86 балла из 100. Авторы учли 8 показателей – зарплаты, занятость, условия труда и емкость рынка. Выше оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Ленинградская и Нижегородская области. В воскресенье 13 сентября в Качканарском парке «Строитель» состоится большой фестиваль «Единство народов России». Начало в 3 часа дня. Гостей ждет насыщенная программа. На этнокультурной ярмарке можно будет увидеть старинные ремесла и промыслы, а также услышать народную музыку и танцы. Для тех, кто любит мастерить своими руками, проведут мастер-классы. Там научат играть на традиционных инструментах и создавать поделки декоративно-прикладного искусства. На главной сцене весь день будут выступать коллективы, как профессиональные ансамбли, так и любительские группы, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В Нижнем Тагиле проведут серию кубков по компьютерным играм Counter-Strike 2 и Dota 2 с призовым фондом почти в 1 миллион 700 тысяч рублей. В киберспортивных турнирах примут участие школьники и студенты, рассказали в пресс-службе Всероссийской лиги компьютерного спорта «Квазар». С сентября по май город примет 7 соревнований по популярным играм. Первым станет Кубок Дружбы, он начнется 14 сентября. Турнир пройдет в 2 этапа – региональный отбор и всероссийский финал. Участников разделят на 3 лиги – школьную, лигу колледжей и университетскую, чтобы команды могли соревноваться с соперниками своей возрастной категории. Регистрация открыта в течение всего сезона, а участие в турнирах бесплатное. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
4: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 сентября на небе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 15 градусов.
0: Радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planet.tc.
7: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
8: Категория 0+.
9: 2026 год.
10: Направо пойдешь.

0: куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. Я там был и одежду, и обувь в одном месте купил.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Кэт Чуа, художница-самоучка из Филиппин. Она ушла из офиса, чтобы посвятить себя живописи. С детства она любила рисовать, но художественного образования не получила. Осваивала масляную живопись по видеоурокам, книгам и в музеях. Впервые заказы пришли от людей из творческой среды, а теперь клиентов стало очень много. Кэт работает в технике «Алла Прима» на бельгийском льняном холсте. У нее есть питомец, который помогает чувствовать животных на портретах. То, что началось как увлечение, теперь приносит радость и ей, и заказчикам. На болгарском побережье Черного моря туристам предлагают необычный отдых – покрыться грязью и поплавать в озере, где почти невозможно утонуть. Речь идет об Атанасовском озере у Буграса. Здесь вода соленая и имеет красно-розовый оттенок. Держаться на поверхности легко благодаря высокой концентрации соли. А в 13 километрах находится Поморское озеро – еще одна соленая лагуна. Там при местном музее продолжают добывать соль традиционным способом и летом получают от 3 до 5 тонн. В музее можно увидеть старые деревянные инструменты, которыми пользовались веками. Оба озера – охраняемые территории для перелетных птиц и важная часть миграционного маршрута. Местные даже шутят, если повезет, можно увидеть фламинго, который слово

0: прилетает на курорт. В австралийском городке Илфракомб прямо вдоль дороги выстроились трактора, грузовики и бульдозеры. Это музей под открытым небом под названием «Машинная миля». Здесь собрано 190 единиц старой техники, которая когда-то работала в штате Квинсленд. Экспозиция растянулась на 800 метров и работает круглосуточно. Путешественники специально планируют сюда поездки, чтобы увидеть историю сельского хозяйства и дорожного строительства. Музей создало историческое общество Илфракомба, которое спасло технику от отправки на свалку. Коллекция пополняется, и недавно добавили 4 старинных трактора. В планах дальнейшее расширение, а сам музей работает с 1969 года и, кажется, стал местной достопримечательностью, где железо обрело вторую жизнь. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Это радио. Реклама.
1: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы.

0: группы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гольянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гольянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточнить у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На комиссии Гордумы по городскому хозяйству и ЖКХ депутаты подняли наболевший вопрос о качестве воды в квартирах жителей Нижнего Тагила. Ответ не порадовал. В Верхневыйский пруд попало содержимое болот из окрестностей, поэтому вода станет чище лишь с наступлением зимы. Отклонение от нормы подтверждает и исследование Роспотребнадзора. Гарантированно спасти горожан от желтой воды при таких природных катаклизмах может только строительство станции водоподготовки. Такую уже возвели на Черноисточинском гидроузле. По словам вице-мэра по горхозяйству Егора Копысова, планы по проектированию такой станции на Выи у администрации есть. Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда. По итогам 2025 года Средний Урал получил 80,86 балла из 100. Авторы учли 8 показателей – зарплаты, занятость, условия труда и емкость рынка. Выше оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Ленинградская и Нижегородская области. В воскресенье 13 сентября в Качканарском парке «Строитель» состоится большой фестиваль «Единство народов России». Начало в 3 часа дня. Гостей ждет насыщенная программа. На этнокультурной ярмарке можно будет увидеть старинные ремесла и промыслы, а также услышать народную музыку и танцы. Для тех, кто любит мастерить своими руками, проведут мастер-классы. Там научат играть на традиционных инструментах и создавать поделки декоративно-прикладного искусства. На главной сцене весь день будут выступать коллективы, как профессиональные ансамбли, так и любительские группы, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В Нижнем Тагиле проведут серию кубков по компьютерным играм Counter-Strike 2 и Dota 2 с призовым фондом почти в 1 миллион 700 тысяч рублей. В киберспортивных турнирах примут участие школьники и студенты, рассказали в пресс-службе Всероссийской лиги компьютерного спорта «Квазар». С сентября по май город примет 7 соревнований по популярным играм. Первым станет Кубок Дружбы, он начнется 14 сентября. Турнир пройдет в 2 этапа – региональный отбор и всероссийский финал. Участников разделят на 3 лиги – школьную, лигу колледжей и университетскую, чтобы команды могли соревноваться с соперниками своей возрастной категории. Регистрация открыта в течение всего сезона, а участие в турнирах бесплатное. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама «Ооо Тагил Авто» не оферта указана. Минимальная цена на BLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: Аками. Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 сентября на небе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Столбик термометра опустится до плюс 15 градусов.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Просыпайся легко. Просыпайся с настроением. Просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

На Среднем Урале 21 час. Эко-радио. Реклама.

0: Ruskomer.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. Три часа без остановки. Территория звука на связи.
3: Территория звука.
2: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.

Привет! Рад снова видеть вас на пятом выпуске радиошоу «Субботин Серия» в эфире «Эко-радио». Сегодня у меня для вас немного новой музыки, которую я собрал за последнее время. Есть несколько действительно классных треков, которыми хочется с вами поделиться. Так что давайте просто проведем этот час вместе. С вами Андрей Субботин. Прибавьте громкость. Мы начинаем.

Если вы только что подключились к эфиру, вы слушаете «Субботин Сериес» на Эко-радио. Меня зовут Андрей, и каждый вторник в 21:00 мы встречаемся здесь с новой электронной музыкой. Ну а мы продолжаем.

Ну что, на этом сегодняшний выпуск «Субботин Сервис» подходит к концу. Спасибо, что провели этот час вместе со мной на волнах ЭК Радио. И да, напоминаю, что мы встречаемся здесь каждый вторник в 21.00. Ну, а если хотите быть в курсе новых выпусков, моих выступлений и других музыкальных новостей, подписывайтесь на мои социальные сети. Все ссылки, как обычно, будут в описании. С вами был Андрей Субботин. До встречи в следующем выпуске. И не забывайте прибавлять громкость. Пока.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

Thinking all out war.

0: One, two, three, four, five, and six. Hold it.
1: It just felt so good.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».

Do that dance.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?